Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: фестивале.
1: Килегез.
2: Нефтяренаның бозын.
0: Бергалятор дик.
3: Билетла кассирну втору сайтына.
4: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Козан Талстой Рамы Бранчир. Украин 18 784 7189 586.
3: 2026 ел. Ящик лявого плюс.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: ғажайып матур рәхәт. Үзі жиләс, үзі жылы. 24 градусты көрсәтә, аз болытлы. Күн-көн шығыштан толғын жел атмосфера басым атрекіміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкел етә. Геомагнит қырыда комфорт 9 балдан 2 деп көрсәтә. Бүгін күн дауамында, дослар, ғажеп те ісі болаша 31-36 градусқа қадар Анқара Өзбекстанда кібік бұла көрмәсін енді әм өзі бізнің ауа тұрышы комфорт бұла көрсін.
1: Болғар радиосында реклама.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белджының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
6: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Матера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: МЧС России предупреждает, на территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Түбән бәйдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
6: Ихтибар! Терезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Диңгізге барасым келе.
7: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз. Диңгізге күрербез.
6: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгізге.
8: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
9: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
10: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
11: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас...

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай» һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
3: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Бозан РТ 600 урана 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Хужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнін бөбейм, иң қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басаңан артисті Кирилл Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат туши көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
1: Бұжмақ ізіліп, шет елдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт бакирова.ком.
2: Алдан таби белән кеңәшләшү кирәк.
3: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме шауламы. Яңа хитлар, күңелгә кирип өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10, 11, 12, 13, 14 сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
4: Штучка ДП Захаров ВП. Украин 2025-2019-00 и 2018-2018. Казан 2026. Билетлар Захаров концертный второй сайтында сатыла. Ешеклево
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
7: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
9: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновизации.

0: Специальную пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
1: Жирлы салям радио тапшыруының иғанашысы Белджинің рәсми дилері Канавты Дурт автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавта. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавта от 2 149 990 рублей уже планирует маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства

0: Радиосында реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Абитуриент Ларыхты Варна. Россия Ислам Института. Икемендай Игорь Маултенчи. Икемендай Игорь Мещи.

0: жасайм тағын бейкуп сюрпризла. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
3: Порт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-інші юрт РКБ тоқталышы.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-5104.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: 50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 миллионов 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50 плюс 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Кама тамағы 98.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куптырлы мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Емашев 93.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар кассир нуктару сайтында.
9: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. ОКРН 1884-7189-5086.
8: 2023-й, ящик для ОТО плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
11: Дилән Игматуллина. Ол таңнар. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Тілік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-й йорт РКБ Тухталыша.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша госавтоинспекция.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: шопинг и развлечения на Имашево 97.
1: XL Outlet.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллігіне бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Һәр екшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Болгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
6: Дәртле жырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена бус сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бус сарай. Казан РТ 6 урана 42 ел. Огрея 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшик лево 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
11: Алмаз Латыпов, бер минут, жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы илей аласыз.

0: Ротты Хватуллин, Шығыш Есайшат. Оршада Узашақ, Откүніне Рахим Итегіз.
1: Борлық мағлумет Орша муниципаль районының социаль жетелерінден. 2026 ел Офтеплюс.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
3: Ямашева, 95.
4: Жерлы Сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белжының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
5: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Рифат Зарипов.

0: Болашақырында яшаушы Елдар Зафарулы Хисамовның 25-ші июльда туған күні болды. Оның ғымыр юлына 2 бешті қойылды. Ол 30 елден артық сәлемәтлік салында қызмет еді. Юбилерға келешекте, ішінде зұрмышлар, нық сәлемәтлі ғойлі, бақты қайырлі, ұзын ғымыр тілей біз қар бақташылай оптимист, үшір түрлі болып қалсын, изгі тілеклер білен әнесі, ғойлесі, сіңілләрі қотлай. Тағын бір қат, бізді сізге туған күн қотлауларын ешіттіребіз, еріштіребіз. Жылай құдыслар олға таба 891-78-555-55 Макс мессенджеріна сәлем нәр келетіра, оларын да реклама шығарылышынан сұң ешіттіребіз.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
3: Ихивар, ТСДК и Акулса, Олтын Кулны, Сойларыс. 89-93-96-90-91.
4: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
5: Қозан, футбол үзегінде. 26 июль, Акбарс Арена стадионы, Рубин, Краснодар. Төп қонақ, The Limba. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жамғияты. ОГРН 118-169-0-1320. Қозан КПОВ-2. 2026 жыл, ешіплевый юг.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.com. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Йона Теннет Тедурт Эль кроссовера. Кинг Салон. Зурайтлаган багаж. Шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Теннет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Теннет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
12: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
13: Татарстан Республикасының халық артисты. Күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме шауламы. Яңа хитлар, күңелгә кирип өлгергән җырлар һәм иске кешмон. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
14: Штучки ДП Захаров ВП. Уровень и 520 сопр штука 0000 и 500 или 8. Казан и кем-то ее молодой чил. Билетлар Захаров концертную тару сайтом сатула. Ешь его Алту плюс.

0: 106 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
6: Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп тик.
15: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Я Софиулин и Жаным. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бренчир». ОКРН 18-784-71-89-582-582.
4: 2020 ел. Яшик Ляо 6+.
6: Димәк, дөрес җавап...
7: Гафу итегез! Мин ишетми калдым.
6: Ай, соравы да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та, якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
8: Уенда сүз.
6: Ихтибар белән тыңлагыз, яме?
4: 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Марина Карпова, Казанга килегез. Жыр ұшаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории СЕ, машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Козан, футбол үзәгендә. 26 июль, Акбарс-арена стадиона, Рубин, Краснодар. Төп кунак, The Limbo. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрен 18:00-19:20. Казан КПВК. 2026 ел, яшьләве юк.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла. Бозга түгел, сәхнәгә! Фирдус Тямаев шакырыла! Ә қолғандарны әлеге шәпски шоу тамашаны күрергә шакырабыз. Бары тик сез яраткан хитлар, дискотека һәм тагын бик күп сюрпризлар. 8 август, Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
7: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
8: Штучка ИП Захаров ВП. Огрен 525-529-00 и Лебишко 8-50. Казан 2019 ел. Билетлар Захаров концерт на второй сайт на сатла. Ешеклево Алту Плюс.
9: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
10: Ну, а ты?
9: А я ему: стоп, не будем торопить события.
11: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
9: Так о чем мы?
11: Безопасный переход для всех. Компания служба.

0: 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. 93.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
2: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Баулы 107 де 5 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: Ихтибар, Ихтибар.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о культурно-просветительском фонде «Улжетон» в селе Пойкино Мамадышского района Татарстана. Фонд «Улжетон» — это семейное дело Сергея и Екатерины Никитиных, созданное в 2023 году для сохранения традиций удмуртского народа. Сергей выступил идейным вдохновителем и организатором, а жена Екатерина стала директором фонда. Они переехали в село Пойкино из Набережных Челнов. Воспитывают 5 детей, организовали в родной деревне удмуртские народные ансамбли для детей и взрослых и гуманитарный центр фонда «Улжетон». По словам директора фонда Екатерины Никитиной, организация занимается возрождением истории, культуры и традиций удмуртского народа в Мамадышском районе Татарстана.
2: При фонде было создано 3 ансамбля, 2 детских. Это «Учиос», «Шумпатон» и взрослый фольклорный ансамбль «Камали». Во взрослый ансамбль входят у нас 3 деревни Мамадышского района удмуртов. Таким коллективом мы выступаем по всей республике. Сначала был открыт ансамбль «Учиос». В нем выступали только наши дети, 4, на тот момент 3. Потом мы подключили всех деревенских детей. Их сейчас 12 человек. Это был 2 ансамбль. В детских ансамблях наши дети, они в основном все местные, пойкинские, они удмурты. Их язык идет из семьи, от родителей. Также здесь мы с ними стараемся изучать, возрождать все, что знаем, петь, танцевать. А взрослый ансамбль у нас вышел из того, что мы выступали все вместе, друг другу помогали с 3 деревень. Вот так мы объединились и стали единым целым. У наших бабушек в ансамбле сохранено очень много песен, которые переходили из поколения в поколение, наверное, от матери к дочери и так далее. И вот они с удовольствием поют, когда приезжают. Вот даже собираемся здесь и всегда с песней.
1: Также организация активно помогает участникам СВО, занимаясь сбором и доставкой гуманитарной помощи. Фонд запустил множество проектов. Среди них особое место занимают ежегодные гонки памяти героя России Юрия Курягина, пожертвовавшего свою жизнь при исполнении воинского долга. Также фонд организует традиционный летний праздник «Гарон-Баттон», который символизирует завершение весенних полевых работ. Одним из достижений фонда стало сохранение уникальных удмуртских костюмов, возраст которых превышает 200 лет. На 7-м республиканском фестивале родословной «Эхо веков в истории семьи Торихтабес Эзлебес» семья Никитиных с гордостью представила старинные удмуртские наряды. За вклад в сохранение культурного наследия семье вручили диплом фестиваля. По словам основателя фонда «Улжетон» Сергея Никитина, национальная культура – это то, что делает нас настоящими. Для него родной язык, обычаи и старые истории – не просто прошлое, а живая связь между поколениями. Сергей Никитин поделился размышлениями о том, как сохранить историю и культуру удмуртского народа.
3: А как сохранить? Язык сейчас в семьях многие по-русски разговаривают. Думаем, театр откроем. Театр у нас есть. Есть деревенский музей школы. И здесь же гуманитарный центр у нас. Вот склад с вещами, которые вот шьем, которые станки. Принимаем гостей. Это по-другому даже не фонд, дом дружбы народов. В Мамадышском районе у нас такого здания нету, как в Мамадышах. А у нас деревня Пойкино есть. Спасибо тоже Анатолию Петровичу, что нас оставил таким зданием, что мы рады этому. Люди, гости, когда приезжают, есть нам что показать. У фонда есть такие мероприятия, планы регионального уровня. Хотим, чтобы здесь был центр усадьбы, чтобы приезжали сюда, удмуртскую кухню, традиции смотрели всего мира. Вот этого желания у нас.
1: Директор фонда «Улжетон» Екатерина Никитина рассказала нам, как будет развиваться фонд.
2: В дальнейшем

0: Продолжаем работать, думаем усовершенствоваться, проводить фестивали, конкурсы. Не только участвовать, а самим сделать проекты. Очень сложно было, и открывать очень сложно было фонд. Очень долго, наверное, года полтора-два, наверное, ушло на это. Только документально, чтобы оформить. С 2023 года мы процветаем. Проводили отчетное собрание уже фонда возрождения.
1: История семьи Никитиных доказывает. Традиции – это не прошлое, которое ушло. Это фундамент, на котором держится настоящее. Благодаря фонду «Улжетон» маленькая деревня Пойкино на карте Татарстана сияет особым светом. Светом человечности, верности своим корням и бескорыстной любви к людям. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куплилятле Татарстан. Многоликий Татарстан.

0: Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке. Моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
2: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жырчылар!
3: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп бердик!
5: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
8: Йылдыз Ибраһимова, мин яраттым. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: суда там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме синен табанда.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Сирина Зейнетдинова.

0: ЗЭ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Ойнархит проектының иғанашысы Lotus Med наркологию зәгі жоуплығы шекленген жамғиеті.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тоғын бүтін қызмет қоқын ішіп бітірді.
5: Әменекі қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркологию зәгі. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Искәрі еғандысы бұл өйтімал. Олдан пабибілен кенешке шүкірі.
7: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Болғар радиосы.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Сам бер дә пишет.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Суда там лето майнда яшеренген, там лето мое, жайтеме синен табанда.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд, Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Татарстан Республикасының халық артисті. Күплеріміздің яраткан жаршысы Вадим Захаров Пишкин. Қазанда. Биылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар. Күңілге кіріп үлгірген жырлар. Һәм ескерткіш мұң. 10-11, 12-13, 14-ші сентябрь. Қазан. Уникс! Билетлар сатуда!
4: Штурчай ДП Захаров ВП. Украин и 525 низом паштулас 0001 и лепишку 58. Козан 2016 йыл. Билетлар Захаров концертным тару сайтында сатыла. Ешеклево Ауто Плюс.
5: Диңгізге барасым килә.
6: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз. Диңгізні да көрербіз.
5: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға. Анары диңгізге.
2: Подробности организаторы акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
10: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
11: Нәрсә бер дә кәефең юк?
12: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
11: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
13: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Давлян.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Достар, қазір 29 градусыны көрсетті қойошлы. Магистр қазір 2,6 балдан. Ертегі 36 градусыға қадар есі болырға мүмкен. Лайшта балық кестесінде шестайды. Дабырасына еңгір көрсетті, лекен Қойсы районар екені езілмаған. Әгір жерші ұлты бән қамада 36, мүсінер сарманы ақтанышта 30-36 градус жылы болу күтілі.
2: Бұлғар радиосында реклама. Терезе керек ме?
3: Алтын Кул.
2: Балконны пияларға ме?
3: Алтын Кул.
2: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
3: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттіш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессионал күйеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Марийский государственный университет. Твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541. Код города 8362.
8: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
9: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеше сайла. Яңа Тенет Т4Л инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толырак Қазан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
10: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белджының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
11: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2,149,990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено, не оферта.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Бар. Их ты бар!
14: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
15: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
14: Булгар

0: тағын бейк көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Тукай районы бірді баш ауылында бір еллік тауықлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
2: Жирлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белжының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: В июле пора сделать правильный выбор в Белжи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белжи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белжи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
4: Белжи. Надежность в движении.
5: Вы так его ждали. Минуты считали, с волнением его в первый раз пеленали, не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок вы мир этот чудный ему подарили, игрушки и книжки, а кресло забыли. Не стоит с дорогой играть на везение. Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Эссе төркеме.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 28 градус, қазір бош қалабыз Қазанда. Магент 40 қазір 2 балл, соның жылылығы 24 градус деп көрсәті. Ертегі 33 градустан 36 градусы сыбылашақ ұсылар базар ұмантақ уақыты бәнірлатта. Орша құқмара байларса басында 31-34 апаста болады тәтірсе, шырмыша шөпірелі қай бөшта, шулай 31 градустан 34 градус сыбылашақ.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Ихвар, тезеки апулса, олтын кулны, сойларыз. 8-93-96-96-91.
7: Жырлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Бэлджинің рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
8: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в комплектации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Салкын шай белән яңа бер ялам үтте дисеңме? Уфтанма!

0: Сезон тамам, командаға турдан зұрыңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август. Татнефт аренада. Билетар сатуда.
1: 2026 жыл.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Спорт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продукт. Бизнес адрес Оренбург тракта 158-й йорт РКБ тукталыша.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белжының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
6: В июле пора сделать правильный выбор в Белжи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белжи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белжи X50+, 2026 года в комплектации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
12: Энҗе Егорова.

0: Оксубай 104.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Ихтибар!
4: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бранчир». Украин, 2026
7: ел. Ящик левого плюс.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Рифат Зарипов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.